нашей классной студии. Ссылка лежит на europaplus.ru, так что смело пользуйся там, где захочется. А я пока расскажу, что услышим далее. Как насчет Вани Дмитриенко? Да, давай каракешника немного послушаем, трек «Ртуть» и визитную карточку Рэя Далтона «All We Got».

Кузма и трек «Hello», которым только что насладились здесь на Европе+. Плюс. Далее нам компанию составят Rehab, Vice и JP Cooper, которые прокатят нас на своем джетплейне. И послушаем Алекса Уоррена, хит «Fever Dream». Не пропусти.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

слушаем представителей немецкой электронной сцены. Алеф Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. Вот такой список в листе ожидания. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4:00.

0: Spotify и TikTok у Self-Aware. Именно так называется эта отменная работа. Следующий на очереди Serge Duant и Hedley. Легендарный хит Addicted и лидеры нашего еврохита кей-поп-банда BTS с треком Swim.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер TU-15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

Baby Doll на радиостанции номер один в России. В Москве у нас уже 4:33. Встречаем рассвет под лучшие хиты планеты Земля и вместе с Европой Плюс. Меня зовут Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся, потянулся, улыбнулся среде. Приводим мысли в порядок.

Так и заряжаемся на солнечную жаркую среду. Освежаться будем сегодня по такие хиты, как Ever Since You Left Me, хип-хоп тему от French Montana и Макса Би. Чуть раньше услышим Адама Ламберта. Ghost Town. А еще раньше Зейн Малик с улетнейшим хитом Die For Me через 3 минуты на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: это далеко не все, что ждет нас впереди на Европе Плюс, так что не уходи далеко.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: смогли обрести славу по всему миру. Это группа Эйла, трек «Хома» и через пару минут на Европе+.
1: Лето, музыка и никакой суеты.

0: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
5: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Ультранейт в наших динамиках, а максимальную концентрацию летних хитов ты сможешь найти уже сегодня в летнем вайбе на Европе Плюс. Костя Фомин перенесет тебя в атмосферу вечернего пляжа и порадует классной музыкой. Старт в 20.00 по Москве. Смело присоединяйся. А пока стартуем в среду и сделаем это вместе с Феликсом Йеном и дуэтом Шаус по треку Walk With Me и королем соул-музыки Тедди Свимсом. Хит Mr. Know It All уже вот-вот на Европе Плюс.

54 Ultra, Talk to You. Также появится Marshmallow в составе Portugal Man, Phoenix. И еще больше танцев от диджея из Норвегии Alan Walker и Broken Strings. И все это мы услышим уже в компании Тимура Бодрова, который через 10 минут будет здесь.

0: Beautiful Ultra. По-моему, именно этой песней хочется подзвучивать все лучшие моменты этого теплого сезона. Еще раз напомню, песня называется Talk to You, дуэт Надо. Обязательно поддержите ребят Еврохит ТОП 40. Ну а мы продолжим также мажорно. 2-3 минуты терпения. И здесь Fever Dream Алекса Уоррена.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

он, король коллаборации Федук на Европе Плюс. Федук, если помните, узнали мы парня после совместки с LG. Был целый альбом с Крем-Содой, а еще треки со Скриптонитом, ЛСП, Дорой, Ойджи Буда, Обладает, Доуз и только что летний подгон с Джонни. Джонни и Федук, трек их называется «Лето». Лето. Отличная работа, кстати. Так, далее сменим звучание, послушаем стильное мелодик техно, трек «Hollow». Дождитесь.

0: вы знаете, у нас тут самые разные жанры, разные направления. Далее рок-диско «No One Lives the Discotheque Life» и в рубрике «Когда поют румыны» будем слушать хит «Too Late to Cry».
1: Так звучит лето на Европе+. Плюс.

0: Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подвисим.
4: Это Антон Камолов,
5: Артур
6: и Саша.
4: Если мы что-то не договорили в эфире,
6: можем
4: договорить здесь.
7: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
8: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: сейчас, то почему нет? Высвободить негатив, потом будем с новыми силами лететь в новый день с хитами от Европлюс вместе с летним У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, в

0: слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Рустор теперь открыт для пользователей за рубежом. Стали известны средние баллы за единый госэкзамен. И врачи рассказали, сколько персиков и нектаринов можно съедать в день. Далее подробности. Рустор стал еще удобнее. Российский магазин приложений для смартфонов на Андроиде получил новую функцию. Теперь он открыт для пользователей, которые находятся за рубежом. Отныне они могут полноценно пользоваться всеми преимуществами Рустора без необходимости устанавливать сторонние приложения. Для того, чтобы получить доступ к опции Connect, нужно обновить Рустор до последней версии. Напомню, ранее пользователи за рубежом жаловались на то, что им недоступны российские сервисы при использовании иностранного Wi-Fi. Рособорнадзор опубликовал средние баллы ЕГЭ. По физике балл превысил 66, по русскому литературе 63, по химии, истории 57. По базовой математике средняя оценка в этом году чуть выше четверки. По словам главы ведомства Анзора Музаева, единый госэкзамен в этом году прошел в штатном режиме. 100 баллов за 3 экзамена в этом году набрали 8759 выпускников. 200 баллов получили 933 человека, 300 баллов – 76 выпускников. Кроме того, 400 баллов за 4 экзамена у 8 человек, а максимальные 500 баллов за 5 экзаменов набрала всего одна выпускница в стране. Это 11-классница из Москвы. Россия тем временем заняла второе место в списке самых быстро богатеющих стран мира. РИА Новости сообщают о том, что за последние 5 лет благосостояние на одного жителя выросло сразу на 37%. Первое место в рейтинге занимает Южная Корея. Под богатством в отчете понимается сумма финансовых и реальных активов, акций, депозитов, недвижимости за вычетом долгов. При этом показатель рассчитывается в национальной валюте с поправкой на инфляцию. На третьей строчке престижного списка оказалась Хорватия, а вот антирейтинг возглавляет Великобритания. Следом за ней идут Нидерланды. Сколько персиков и нектаринов можно съесть в день без вреда для здоровья? Ответ на этот вопрос в сезон созревания фруктов дали врачи. По их словам, безопасной для взрослого человека можно считать порцию в 300 граммов. Это примерно 2-3 спелых плода. По словам медиков, лучше всего употреблять нектарины и персики не ежедневно, а через день. Интересно, что эти фрукты не рекомендуется есть на голодный желудок, а также не стоит запивать их молоком. Врачи рекомендуют наслаждаться персиками и нектаринами через час после основного приема пищи. В завершении выпуска курса валют: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров в Москве 7:03. Всем отличного дня!

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Да, ребята, уже 1 июля. Поздравляю. Поздравляю, июнь официально профукан. Значит, ни один шашлык не пострадал, ни один рассвет не встречен, ни один пляж не был осквернен нашим с вами присутствием, да, ребята? Короче, стратегический план проспать лето выполнен на первые 33%. Хотя, может быть, все-таки выберем другой план на оставшиеся 2 месяца. Как думаете? Может быть, поменяем все? Подумайте об этом. А пока привет, я Тимур Бодров, в Москве 7:04, и это «Летнее У» на Европе+.

0: летнем шоу на Европе Плюс.
1: Бывает такое, бывает. День только стартовал, ты не выспался, но уже обещаешь себе лечь пораньше и уже в столь ранний час предвкушаешь новое свидание с кроватью, с подушкой. Вот. А мы, ребята, предвкушаем подарки. Ну как мы? Мы подарки раздаем, а вы, собственно, встречу с ними предвкушаете. Этим утром для вас есть беспроводная колонка, велосипед и... 2990 рублей в игре на повышение. 2990, собственно, эта сумма для тебя заготовлена после 9:00. Удачи и дозвонись в игру на повышение.

0: Павел давно мечтал попасть в эфир Европа Плюс, и впервые это удалось ему в компании Дуа Липы. Именно Тейм Импала, а конкретно Кевин Паркер, что скрывается за этим проектом, продюсировал песню Дуа Липы «Худини». «Худини», наверняка вы ее помните. И вот только что хит «Дракула», в котором Тейм Импала солирует сам. Ну, правда, в компании Дженни из группы Blackpink. Да, «Дракула», Тейм Импала, Дженни только что. Ну и энергично по-летнему продолжим. Впереди Калвин Харрис и его пиано-хаус-трек «Satisfy».
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

0: теплые аккорды фортепианы, энергичный клубный бит и гипнотический вокал от Джейзи. Calvin Harris, Satisfy, только что. Далее, кстати, еще две первоклассные летние песни. Это Despacito и хит сезона Self Aware от Temper City.
1: Гороскоп.
0: Сейчас еще один суперхит называется «Гороскоп». Сегодня 1 июля. Овны, вы получите щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше. Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте. Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами. Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой. Отложите ее в сторону. Девы, постарайтесь провести день без гаджетов. Вам и вашим глазам надо отдохнуть. Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам. Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решением.

0: Кто куда, в этом контексте, говоря об ансамбле Temper City, что сейчас пел для нас, есть повод сгонять либо в Израиль, либо в LA, то, что в Израиле ребят родились, в Штатах проживать сейчас. Значит, а куда мы? Мы скоро отправимся в Испанию, тебя зову в это путешествие и готов подарить тебе на память беспроводную колонку. Ты только дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа плюс. Прогноз погоды.
4: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
10: Все для уверенной победы.
9: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Европа плюс. Летняя У. Кто куда?
1: Кто куда? А кто с нами? А вместе с нами Олег из Гуся Хрустального. Здравствуй, Олег, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Мы тут всю неделю собираем топ-рейтинг лучших мест для отдыха, по мнению слушателей Европа плюс. Вот, предлагаю внести и тебе свои 5 копеечек.
2: С удовольствием.
1: Давай, 3 города российских, например, или можно иностранных, куда ты посоветуешь нам сгонять?
2: Ну, на первом месте Санкт-Петербург.
1: Окей.
2: Второе место Ярославль. Ну и третье место славный город Москва, обязательно.
1: Спасибо. Спасибо. Значит, ребята. Вот, а мы сейчас с Олегом отправимся в Испанию. Вот, буду надеяться, что в следующей своей поездке ты будешь отдыхать вместе с нашей колонкой беспроводной. Вот, предлагаю тебе ее выиграть. Я сейчас озвучу факт по определенному месту достопримечательности. Потом идут два варианта ответа, и тебе нужно выбрать верный. Готов?
2: Готов.
1: Значит, кто куда? Мы сегодня в одном из самых живописных городов побережья Коста-Бланка – Кальпе. Значит, в центре города располагается охраняемый заповедник и уникальная достопримечательность. Что это за достопримечательность на побережье Коста-Бланка в Испании, в городе Кальпе? Значит, два варианта ответа. Слушай внимательно. Это соленое озеро Лас-Салинас или горячие источники Трес-Фуэгас. Озеро соленое или источники горячие. Что нам скажет Олег? Олег.
2: Я думаю, что первый вариант.
1: Соленое озеро Лас-Салинас – это абсолютно верно! В следующий раз, когда будешь путешествовать с семьей, с друзьями, бери нашу беспроводную колонку в память об этом прекрасном дне, 1 июля, и о том, какой ты красавчик, какой ты молодец. Поздравляю!
2: Спасибо тебе,
1: Олег. Гусю Хрустальному огромный привет. Вот, мы продолжаем хит-марафон. Далее Rehab, Sophie and the Giants и All Night.

0: этим утром разреши себе смеяться над собой. Ну да, смеяться над собой можно, по-моему, в любое вообще время суток, и днем, и вечером. И вообще, самоирония – наша суперспособность. Елочки, нарядные, спасибо. Продолжим летний упод хит «Бам-бам». Также до финала часа «Электрохаус» от братьев Бенаси и Дэнни.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
14: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
15: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
17: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
19: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
18: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
20: Без комиссии.
18: Что-что?
20: Эквайринг без комиссии.
18: Что?
20: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
18: Что?
20: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
21: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
22: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица», нарезка 200 грамм, всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
23: Европа+.ру.
24: Здесь лучшие мировые хиты.
25: Не

0: все еще чувствуете недосып. Ничего, мы взбодримся обязательно и начинаем прямо сейчас второй час летнего У.
1: Европа Плюс Рок. Хиты с характером.

0: Греции 8 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Россия закрыла пограничные переходы с тремя соседними странами. Франция усложняет получение шенгенской визы. И новые монеты выпускает Банк России. Далее подробности. Россия закрыла пограничные переходы сразу с тремя странами. С сегодняшнего дня временно закрыты погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. Правительство России приостановило там движение лиц, транспортных средств и товаров. Напомню, ранее Москва заявила о том, что примет меры в связи с тем, что соседняя страна сняла запрет на размещение на своей территории ядерного оружия. На Смоленской площади в Москве заявили о том, что это беспочвенное решение, которое несет реальные угрозы национальной безопасности России. Получить шенген станет сложнее. Визовый центр Франции в Москве изменит правила подачи документов на визу. С 15 июля он прекратит принимать их по нотариальной доверенности. Подать заявление сможет только сам заявитель, родитель или законный опекун несовершеннолетнего, а также близкий родственник, например, супруг, родитель или ребенок. При этом в последнем случае нужно будет подтвердить родство оригиналами документов. При этом турагентство и визовые специалисты по-прежнему смогут помогать с подготовкой документов и записью в визовый центр. Ранее испанский визовый центр продлил срок рассмотрения документов в московском отделении до 45 дней. ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к отечественным лекарствам. При наличии выбора им отдают предпочтение 54% респондентов. При этом каждый второй считает, что за последние 25 лет качество отечественных лекарств выросло. Среди главных причин выбора российских препаратов наши люди называют доверие к производителю, доступные цены, а также рекомендации врачей и фармацевтов. В ходе опроса только 11% россиян сказали, что качество российских лекарств снизилось. Центробанк выпускает сразу 5 памятных монет из серии «Российский спорт». В обращении они появятся уже сегодня. Номинал каждый 25 рублей, тираж по 50 тысяч штук. Монеты посвящены спортивным клубам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Названия и эмблемы клубов будут изображены на оборотной стороне, а на лицевой – герб России, надпись «Российская Федерация», номинал монеты, год выпуска и товарный знак монетного двора. Центробанки напомнили, что все такие монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему, но только по номиналу. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 27 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

как он спешит к вам, конечно. Да, сегодня 1 июля, 1 июля, превосходный денек. День отличный еще и потому, что он подарил нам столько прекрасных девчонок. Значит, сегодня 1 июля, на свет появилась певица канадская, изумительная танцовщица Тейт МакРэй. Тейт МакРэй, наверняка вы ее помните, знаете. Также 1 июля родилась первая олимпийская чемпионка из России в женском катании одиночном Аделина Сотникова. Королева рэпа Мисси Эллиот. Get your freak on, get your freak on. И любимка моя, актриса из Франции, дважды девушка Джеймса Бонда, Леа Сейду. Вот, если вы тоже сегодня дыры отмечаете, то поздравляю. Вот, здорово, что вы вместе с нами, ребята. Я Тимур Бодров, и да, у нас стартовал второй час летнего.

0: тот всех достает.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: Ладно, разве я вас достаю? Я хочу, чтобы вам было, ребята, приятно и здорово. Подарки раздаю и суперхиты ставлю. Значит, из подарков в этом часе целый велосипед навехонький в игре «Победный бросок». Также хиты от Майя Мишель, Тедди Свимса, Black Eyed Peas, Тиеста, Чонгука. Прямо сейчас «Френч Хаус», Боба Синклара и Кайзы. Слушаем «I Can't Wait».

0: шагов летнему. Russian Raul Alejandro и Wizkid. Так, далее намерен я сменить звучание. Будет свежий подгон Тедди Свимса, Mr. Know It All и хит, с которым Black Eyed Peas не так давно вернулись в чарты. Будем слушать Rock That Body.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская, 2А. Телефон 29-33-66.
7: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
8: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр AS Medical. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: чарты спустя 15 лет после релиза. Это Rock That Body от Black Eyed Peas, трек, который завирусился в интернетах. Вот, собственно, мы сейчас им и наслаждались.
1: Гороскоп. Летним У.

Отличный, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть, принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решением. Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумаете. И рыбы, помните, приходящие в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.

0: пожелаем Тане Ткачук, моей Мишель, удачи в прелунении. Вот. Вообще, конечно, девушка так решительно настроена. Найду тебя, что я уверен, у нее все получится. Получится найти того самого лунатика. А я тебе желаю удачи в игре «Победный бросок». У тебя есть шанс выиграть новехонький велосипед. Но нужно для начала дозвониться. Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
6: Московское шоссе 3К.
7: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.

0: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: И да, ребята, помните, сделать победный шаг, бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество ВКонтакте «Давай бросать». Удачи вам в борьбе с вредными привычками. Вот, и, кстати, да, ВКонтакте там сейчас проходит прикольный челлендж, победитель которого отправится на Курильские острова. А я приветствую нашего слушателя из Краснодара, Алексей, Алешенька, алло. Привет, Алексей, добрый день. Доброе утро.
2: Добрый день.
1: Доброе утро, доброе утро. Значит, Леша, скажи-ка, пожалуйста, нам, на всю страну, что ты делаешь для своей длинной, продолжительной, активной жизни, а? Что в твоей рутине, расписании, делах?
2: Прежде всего, это хороший сон и ежедневные прогулки на свежем воздухе с детьми.
1: Ага. Сколько сегодня спал?
2: Где-то 7 часов.
1: 7 часов. Нормас, нормас. Значит, сейчас я готов подарить тебе велосипед для твоих летних приключений. Но нужно тебе, Алексей, вместе с героем истории сделать победный бросок против курения. Нужно попасть в правильный ответ на вопрос. Значит, сначала история про Настю. Настя победитель, нет, я про тебя уже думаю, что ты победитель наш. Нет, Настя педагог по вокалу, вот. Но при этом умудрялась не расставаться со своим вейпом. Но однажды голос начал ей намекать: «Настюха, пора что-то менять», — говорил он. Вот, Настя после этого нашла сообщество ВКонтакте «Давай бросать» и, собственно, благодаря этому быстро рассталась с электронной вредной привычкой, с электронкой своей. Вот, ну, как признается Настя, периодически накатывало, конечно, чувство, что чего-то не хватает, но девушка подумала, что это мое всплывающее уведомление. Заметила, свайпнула влево и пошла дальше. Но тебе, Алексей, нужно сказать, каким образом голос девушки этой начал ей намекать, что что-то не так. Появилась хрипотца или Настя, как певица, не могла уже брать нужные ноты? Алексей.
2: Очень сложный выбор, конечно. Ну, пусть будет, Настя не смогла брать нужные ноты.
1: И это верно! И это абсолютно верный ответ. Значит, больше не могла он уже свои 5 октав петь, высокие ноты доставать. И что это значит? Только что, Алексей, ты сделал правильный бросок и забираешь навехонький велосипед. Поздравляю тебя!
2: Спасибо!
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Яркого, классного лета. Желаю, слушай Европу Плюс, катайся на велике и живи долго и счастливо. Договорились?
2: Да.
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: коммерческую поп хаус-музыку выпускал, но в этом году обещает вернуться к истокам, к классическому трансу. В качестве затравки выхода перед новым альбомом песня Beautiful Place. Мы сейчас ее слышим. Так, ну и хватит ритмов электронных. Намерен Тимур Бодров сменить пластинку. Далее в летнем у K-pop Standing Next to You от Чонгука.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tuttu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Судя по настроению песни, чем-то встревоженная дама, Алекс Хепберн зовут ее. Но мы давайте скисать не будем, мы же не сметана. Тем более, лето за окном, маленькая пятница на дворе, и мы начинаем третий час летнего.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: столице 9:00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Задержания топливных спекулянтов начались в России. Рекорд на ЕГЭ установили московские школьники. И список профессий, запрещенных для женщин, сократился в 4 раза. Далее подробности. Задержание топливных спекулянтов начались в России. В Иркутске сотрудники полиции задержали перекупщиков при попытке нажиться на продаже топлива по 250 рублей за литр на онлайн-площадках. Сейчас подозреваемые задержаны во время контрольной закупки. Ранее в Иркутской области из-за ситуации с топливом ввели режим повышенной готовности. Напомню, некоторые заправки сейчас закрыты, на других наблюдаются очереди. Для того, чтобы бензина хватило всем, продавцы вводят ограничения по литрам от 20 до 50 литров в одни руки за одну заправку. Режим ЧП сняли в Туапсинском районе после разлива нефтепродуктов. В оперативном штабе сообщили, что сейчас все работы по очистке территории завершены. Ранее там случился разлив нефти. Площадь загрязнения составила 10 тысяч квадратных метров. Для локализации было выставлено 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора нефтепродуктов, а также оборудована нефтеловушка. Напомню, авария в Туапсе случилась в результате украинских дронов. Сразу после этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Максимальные 400 баллов на едином госэкзамене получили 3 столичных выпускницы. Они сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, такой результат в одном субъекте Российской Федерации зафиксировали впервые за всю историю ЕГЭ. Абсолютный рекорд установила выпускница московской школы 1409 Екатерина Малкова. Она набрала 500 баллов сразу по 5 предметам. Это первый подобный случай за 25-летнюю историю ЕГЭ. Список профессий, которые запрещены для российских женщин, сократился уже в 4 раза. В Минтруда рассказали о том, что теперь женщины могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Кроме того, в России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. Ведомстве напомнили, что в этот список входят профессии, которые сопряжены с вредными и опасными условиями труда, а также с тяжелым физическим трудом. Ранее в Госдуме подчеркнули, что список неженских профессий не дискриминирует девушек, а помогает сберечь их здоровье. В Госдуме сказали, что перечень будет меняться. В условиях снижения факторов опасности и вредности девушки смогут осваивать новые сферы деятельности. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 27 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Кадров продолжает рассказывать вам про 1 июля. Значит, сегодня у нас день спонсора нашей конфиденциальности. Сегодня Международный день солнцезащитных очков. И, кстати, за шедевр этот, я тут погуглил, мы обязаны прежде всего жителям Крайнего Севера, эскимосам, потому что именно они, говорят, чтобы не ослепнуть от белого снега, и придумали самые первые очки затемненные, ну или их прототип. Вот. Короче, ребята, берегите глаза и пейте больше воды. Сегодня про панамки не забывайте. И слушайте летнее Уно Европ Плюс. По-моему, отличный план на сегодня.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Ребята, привет вам от летнего вайба. Это наше вечернее шоу, цель которого вытащить вас из повседневной рутины, зарядить атмосферой бесконечного отпуска, где бы вы ни находились, в офисе душном или в пробке. Вот сейчас в эфире демо-версия летнего вайба. Не просто песня, а песня-путевка на ночную пляжную вечеринку без покупки авиабилетов. Слушаем RKO Prods, их

звучит эта песня. Звучит так, будто солнце закатное целует твою кожу, да, ребята? Это Summer Nights от RKO Prods. Песня, которой мы предваряем шоу «Летний вайб». Еще больше классных мелодий для наслаждения любимым временем года сегодня вечером на Европе+, после 20.00.

0: нравится мне этот парень, Доминик Файк в «Летнем У». Доминик Файк, уверен, кому-то из вас он наверняка знаком как актер по сериалу «Эйфория», а кто-то впервые познакомился с творчеством его благодаря песне, отзвучавшей «Baby Doll». Ну и давайте молодым и талантливым дорогу уступим. Скоро в компании нашей Вани Дмитриенко и его «Ртуть».
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок – это бросить курить. Три шага – осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Последний раз на сегодня рассказываем, что звезды пообещали на 1 июля. Овны, вы получите щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше. Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте. Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами. Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой. Отложите ее в сторону. Девы, постарайтесь провести день без гаджетов. Вам и вашим глазам нужно отдохнуть. Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам. Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решением. Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумаете. И рыбы, помните, приходящую в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.

0: песни. В эфире дуэт из Нидерландов Another и песня Talk to You. Да, музыку коллектива этого, в общем, невозможно ни с кем перепутать. Парни миксуют минимал хаус, элементы джаза, фанка, соула и диско. И только что свежая работа, летний хит от Another, Talk to You. Так, ну а далее у нас главный хит этого утра. Называется «Игра на понижение». Что он говорит? Игра на повышение. Вот, это твой шанс не только пополнить бюджет суммой, отложенной для тебя, но и шанс также получить бонус от Озонбанка 10 кэсиков, 10 тысяч рублей. Если готов прогуляться по нашему денежному хранилищу, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности. 300 граммов. 69 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
6: Свадьба или новоселье?
5: В «Хоумберри» все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: возвышение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Вот оно, какое наше лето. Сейчас спросим, какое лето у Сереги из Москвы. Серега, привет, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Значит,
3: Европа.
2: Артикуляционная гимнастика мы это называем, Серега. То, что ты сейчас сделал. Так, значит, Серега, сегодня у нас 1 июля. Июнь мы благополучно оставили в истории. Значит, что ты не успел за первый месяц лета? Рассказывай. Шашлык.
3: Ну, отдохнуть не успел.
2: Отдохнуть не успел. Ну, шашлык был. Танцы были до рассвета, вечери...
3: Был много шашлыка, мне все прям было хорошо.
2: Ну здорово, ну здорово, ну здорово. Есть что вспомнить. Значит, есть что вспомнить, и сейчас мы июль начинаем для тебя с яркого события. Это игра на повышение. Ты можешь выиграть не только отложенную сумму, но и бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Важно помнить следующее. В твоем распоряжении для прогулки по нашему денежному хранилищу только одна минута. И если ты услышишь «стоп-игра», это значит все сгорело, все сгорело, все пропало, все деньги. И бонус, и отложенная сумма. Так что будь осторожен, будь внимателен. Пошли, погнали.
3: Поехали.
2: Итак, открываем первую ячейку. Чего тянуть время? Первая ячейка. Ну да, открывайся уже.
0: 1390 рублей.
2: 1390 рублей. И ты посмотри, вот еще.
0: Бонус от Озонбанка.
2: И тут же сразу бонус. Получается, что 13 090 твой первый выигрыш. Идем дальше.
3: Дальше.
2: Идем дальше. Хорошо, следующая ячейка это...
0: 2020 рублей.
2: 2020 рублей. Серега, идем дальше. Или забираем деньги.
3: Звучит неплохо. Поехали дальше.
2: Поехали дальше, окей.
0: 2880 рублей.
2: 2880 рублей. Время на исходе. Что делаем?
3: Тормозим.
2: Точно?
3: Ну, давай последний раз.
2: А все, уже поздно. Итак, ребята, на ваших глазах, на ваших ушах Серега из Москвы выиграл только что отложенную сумму 2080 рублей и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей в общей сложности 12 880.
3: Это хорошее начало месяца.
2: Это хорошее начало июля. Абсолютно точно, чтобы июль весь удался, весь был классным. Просто слушай Европа Плюс, Серега, ладно?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Классного дня, отличного настроения. Ну, кстати, там еще одну можно было ячейку открыть. Конечная сумма была 2990 рублей. И да, ребята, если вы хотите тоже попасть в игру на повышение и чувствовать себя легко, уверенно, потому что Серега подсказку сегодня пропустил, слушайте Европа Плюс с самого раннего утра, с 7:00, в 7 с копейками в нашем эфире подсказка. Она и поможет вам стать героем, супергероем игры на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.

0: Ким Трудоголиков, Don't Wanna Go Home, да. Люблю дедлайны, люблю коллег, не пойду сегодня домой, буду ночевать в офисе. Правильно, песня «Медузы». Но я, ребят, все-таки домой схожу, ладно, вы не против? До финала летнего У здесь Дэвид Гетта, Сия и Кайли Миноук.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
17: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
19: Европа+.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: летнюшки тоже. Завтра все повторится в летнем У. Не проспите, не пропустите подсказку. А сегодня вечером будет летний вайб. Танцуйте вместе с нами, наслаждайтесь летом, слушайте Европа Плюс. Пока, погнали!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы.

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Портал госуслуги станет еще удобнее и безопаснее. Обязательная маркировка добралась до сладостей. И россияне рассказали, какими финансовыми суперспособностями они хотели бы обладать. Далее подробности. Госуслуги станут еще безопаснее и удобнее. До конца месяца сервис приобретения недвижимости обзаведется функцией биометрии. Это позволит подать документы на регистрацию права собственности удаленно. В правительстве рассказали, что сервис, с одной стороны, облегчит регистрацию права собственности в онлайне, а с другой станет дополнительным инструментом защиты участников сделки. Там напомнили, что биометрия – это еще один способ подтверждения онлайн-операции наряду с квалифицированной электронной подписью. Обязательная маркировка добралась до сладостей. С сегодняшнего дня магазины не смогут продать шоколадные изделия, драже, карамель и жевательную резинку, если на них не будет нанесен специальный код. Делается это все для того, чтобы на магазинные полки не попал контрафакт. А еще все это позволит покупателям узнавать достоверную информацию о производителе, составе и сроке годности. Напомню, поэтапное введение маркировки на всю кондитерскую продукцию в России началось с 1 марта. Шуточная подпись к денежному переводу может привести к блокировке счета. Финансовые эксперты рассказали, что намеки на незаконную деятельность и такие слова, как «взятка» в подписи к переводу могут привлечь внимание службы безопасности банка. Специалисты также не рекомендуют использовать фразы, которые связаны с криминалом и оружием. Такие комментарии могут закончиться блокировкой перевода. Дело может дойти до того, что отправителю придется в письменном виде объяснять происхождение своих средств. Эксперты советуют писать нейтральные формулировки, например, «возврат долга» или «на подарок». Напомню, что ужесточение контроля за переводами связано с борьбой с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Россияне рассказали, какими финансовыми суперспособностями они хотели бы обладать. Лидером стало умение всегда находить самые выгодные предложения и покупки. Второе место в опросе занимает способность безошибочно инвестировать средства и выбирать наиболее перспективные активы. Далее идет желание быстро копить деньги, независимо от уровня дохода. Отмечается, что среди россиян до 24 лет наиболее популярной финансовой суперсилой стало умение избегать импульсивных покупок. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 78 рублей 27 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 89 рублей и 27 копеек. С новостями пока все. С вами остается Денис Романов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Это диджей Годжа Мичико. Классная летняя новинка прямо сейчас на Европе Плюс. Это, конечно, не все новинки этого лета. Мы, ребята, столько всего приготовили для вас этим летом. А я и самое главное, конечно же, это наше новое приложение. Приложение Европы Плюс Радио Хаб. Тебе обязательно надо его скачать. Обновлять старый не надо. Надо скачать новое приложение наше Радио Хаб, так и называется. Полностью бесплатное, без регистрации, без ограничений. В общем, супер класс. Мы для тебя каждый день все это музыкальное, самое вкусное собираем. Все там, так что обязательно сделай Just Do It, как легенда говорил. А еще, конечно же, лучшая музыка, она здесь, на Европе Плюс. Я, меня зовут Денис Романов, привет. А всю ее для тебя буду ставить уже в ближайшие минуты. Будет Pitbull, I Know You Want Me, так называется его работа. Будет BTS, K-pop Superstar, их история Swim. Все это впереди.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
12: Доставка 8 999 844 34 34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: история Феникс прямо сейчас на Европе Плюс. Маршмеллоу, человек, который скрывает от нас свое лицо, но не скрывает свой талант. О как! О как! Да, у нас больше хитов и больше музыки здесь впереди на Европе Плюс. Мы, конечно, скрывать их от вас не будем. Ну, зачем нам это делать? Мы, наоборот, их собираем все ежедневно, ежечасно, чтобы вам выдавать, дарить, вручать. Вот вам, например, Black Eyed Peas и Джей Белвин. Их классная летняя легендарная тема «Ритмо». Послушаем ее 100% скоро. Будет брак с XTN с треком «Pay to Exist». Все это впереди.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская, 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году.

0: ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jsk-alania.ru.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Танцевальный хит актуальный. Это Федук и Джонни, их работа «Лето». Будет танцевальный хит легендарный. Ну, актуальный, легендарный, все по очереди. Gorgon City и Imagination. А еще из легендарных есть девушка, певица, оскароносная, грэмминосная. Это Билли Айлиш, ее история «Bird of Feather». Это стиль, это красота. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Скоро дождись.
1: Реклама.
2: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением, ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130+.
8: Европа Плюс.ру.
9: Здесь больше хитов и больше музыки.
10: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
8: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
10: Заходи на сайт europaplus.ru
9: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
8: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
10: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
9: 12+.

0: Rocket.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11:00 утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Для независимых автозаправочных станций «Северная Сити» установлен неснижаемый запас топлива. Самозанятые смогут выйти на оплачиваемый больничный. А наши спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по шашкам. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: В Северной Осетии для независимых автозаправочных станций установлен неснижаемый запас топлива в размере не менее 30% от емкости хранения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. Решение принято по поручению руководителя региона Сергея Миняйла в рамках комплекса мер по предотвращению ажиотажного спроса и обеспечению стабилизации рынка. Также вводятся единые требования по отпуску нефтепродуктов и ежедневному мониторингу запасов. Определен порядок приоритетного обеспечения топливом экстренных служб, медицинских учреждений, коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, сельхозпроизводителей и предприятий социальной сферы. Самозанятые с сегодняшнего дня впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный. Такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Напомню, в России с начала этого года действует программа добровольного социального страхования для самозанятых, позволяющая получать оплачиваемые больничные. Взнос в размере 1344 рублей дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. Если самозанятый уплачивает взнос 1920 рублей, то он может рассчитывать на 50 тысяч рублей в месяц в случае болезни. Многолетнюю проблему с водоснабжением решили в селе Виноградное Моздокского района. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского водоканала. Специалисты провели капитальный ремонт скважины, заменили насос на более мощный, водоподъемную трубу и настроили частотный преобразователь. Теперь оборудование обеспечивает подачу до 65 кубометров воды в час. Спортсмены из Северной Осетии стали призерами всероссийских соревнований по стоклеточным и русским шашкам «Таманский полуостров 2026». Об этом сообщает Минспорт Республики. Соревнования прошли в Краснодарском крае и собрали около 120 участников из 20 регионов страны. Обладателем серебряной медали стал Георгий Пухов. Бронзовые награды завоевали Руслан Дряев, Ксения Короткова и Илья Гигаури. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек. Курс евро 89 рублей 27 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Это Федук и Джонни, один из главных русскоязычных танцевальных хитов этого сезона, трек под названием «Лето». Классная тема, летний вайп, он присутствует, он здесь уже. Есть, конечно же, и летний вайп у нас здесь на Европе Плюс каждый будний день, теперь лето, ну а как иначе? Так что обязательно его послушай, самое классное, самое вкусное, самая стильная музыка, она вся здесь скоро на Европе Плюс. Будет еще, конечно же, крутая история от Риты Ора, она вот прям скоро, вот она, «Let You Love Me», будет акценты Миша Миллер, «Don't Leave» или «Кайли», так раньше называлась эта работа. Все это впереди, все это буду ставить для тебя я этим утром. Меня зовут Денис Романов. Привет.

0: Реклама.
1: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в Алания Синема.
2: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: Алания Молл.
3: Московское шоссе, 3К.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: это латино-хип-хоп, латино-поп-суперстары Russian и Rao Alejandro. Rao мы знаем, мы его помним по работе с Шакирой пару лет назад. Помните? Te Felicito, вот эти все дела. Было дело. Мы, конечно, таких любим артистов, яркие, классные, и те, которые нам немножко чуточку лета привносят в разные времена года. И летом у нас тоже много классной музыки, естественно, разные стили, разные направления здесь на Европе Плюс. Что будет? Будет Tokyo Hotel, будут поп и поп-рок суперстары, их работа How to Love. Послушаем ее обязательно. Какое же лето и без Тедди Свимса. Мощный, сочный, как всегда, Mr. Know It All, так называется его работа. Все это впереди.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье

0: есть.
1: Джанаева, 34.
0: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Впереди на Европе плюс больше хитов и больше музыки. В ближайшие полчаса вот кто появится. Будет команда Major Lazer. Одна из главных электронных вообще команд в мире. Light It Up, так называется их работа. Всего намешано внутри. Еще один гений, тоже электронный, да и не только это. Кевин Харрис, его история Satisfy. Еще Гарри Стайлс, поп, дэнс-поп, принц и один из главных дэнс-поп-артистов за последние лет 5. Его работа As It Was. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30 минут. Дождись.
0: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
0: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
11: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 12:00.

0: танцевальная музыка, да и не только танцевальная, всех музыкальных стилей и направлений, она вся здесь. Конечно, мы ее для тебя собрали этим летом, естественно. Есть и легенды, есть и актуальные, все впереди. У нас, например, будет J5, легендарный рэпер, как я уже сказал, легенды же будут. Вот они, пожалуйста, Find A Way, так называется его работа. Одна из, наверное, самых добрых работ в мире. Обязательно послушаем ее. Будет Алекс Уоррен и его поп-рок-хит Fever Dream. Вот видите, говорю же, не только танцевальные хиты. У нас здесь все музыкальное разнообразие. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jsk-alania.ru и по телефону 303-307.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в Alania Cinema.
6: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук.
6: И великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: Alania Mall.
7: Московское шоссе 3К.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Беспокоитесь за свою карму?
11: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
12: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрюнвесту, Гранатул 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
14: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
15: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
16: Меню для счастливого человека.
15: С 9 до 14 часов завтрак.
16: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
15: На обед вкуснятина.
16: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
15: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
16: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
15: Кафе «Юг-34». 34.
16: Счастье есть.
15: Джанаева 34.
16: Доставка 8-999-844-34-34.
15: Или через приложение Яндекс.Еда.
17: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: готовились к летнему сезону, написали классные танцевальные летние хиты, Боб Синклер не исключение, взял на вокал не кого-нибудь, дэнс-поп-легенду Кайзу. Их работа «I Can Wait» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Есть еще, конечно, летние хиты в огромном количестве. Как я сказал-то, в огромном. С 20 до 22.00 по будням у нас есть летний вайб, так что там самая вкусная летняя музыка, которую только можно представить. Обязательно послушай, тебе понравится 100%. Еще есть классная тема от Эбона, трек под названием «Hello». Его послушаем тоже скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой «Трое». Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено.

0: Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: еще на прошлой неделе был на первой строчке в нашем чарте Еврохит ТОП-40. У нас все молниеносно меняется. Поэтому вот тебе, пожалуйста, в пятницу, в прошлую пятницу он потерял в позициях. Теперь только третье место. Но, как я уже сказал, меняется все молниеносно. Так что заходи на europaplus.ru и проголосуй обязательно за любой понравившийся тебе трек.
1: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП/ЮЭ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту ус? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
14: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
16: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

0: это команда Savage Garden To The Moon and Back. Во-первых, это красиво. Во-вторых, у нас впереди, конечно, больше хитов и больше музыки здесь, на Европе Плюс. Они нас ждут в новом часе. Отправляемся скоро туда.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем привет, во Владикавказье 13:00.
5: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
6: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Для независимых автозаправочных станций «Северная Сити» установлен неснижаемый запас топлива. Самозанятые смогут выйти на оплачиваемый больничный. А наши спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по шашкам. Все подробности через несколько секунд.
7: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
6: В Северной Осетии для независимых автозаправочных станций установлен неснижаемый запас топлива в размере не менее 30% от емкости хранения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. Решение принято по поручению руководителя региона Сергея Миняйла в рамках комплекса мер по предотвращению ажиотажного спроса и обеспечению стабилизации рынка. Также вводятся единые требования по отпуску нефтепродуктов и ежедневному мониторингу запасов. Определен порядок приоритетного обеспечения топливом экстренных служб, медицинских учреждений, коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, сельхозпроизводителей и предприятий социальной сферы. Самозанятые с сегодняшнего дня впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный. Такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Напомню, в России с начала этого года действует программа добровольного социального страхования для самозанятых, позволяющая получать оплачиваемые больничные. Взнос в размере 1344 рублей дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. Если самозанятый уплачивает взнос 1920 рублей, то он может рассчитывать на 50 тысяч рублей в месяц в случае болезни. Многолетнюю проблему с водоснабжением решили в селе Виноградное Моздокского района. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского водоканала. Специалисты провели капитальный ремонт скважины, заменили насос на более мощный, водоподъемную трубу и настроили частотный преобразователь. Теперь оборудование обеспечивает подачу до 65 кубометров воды в час. Спортсмены из Северной Осетии стали призерами всероссийских соревнований по стоклеточным и русским шашкам «Таманский полуостров 2026». Об этом сообщает Минспорт Республики. Соревнования прошли в Краснодарском крае и собрали около 120 участников из 20 регионов страны. Обладателем серебряной медали стал Георгий Пухов. Бронзовые награды завоевали Руслан Дряев, Ксения Короткова и Илья Гигаури. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек. Курс евро 89 рублей 27 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
7: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
8: Гарантия на все виды работ.
7: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
1: Онлайн. Владикавказ. Онлайн.
2: Европа Плюс.
4: Всем отличного дня. Рада приветствовать. 13:04 на часах. Давайте начнем наше общение. Нам можно в этом часе позвонить 540-777, если у кого-то назрели приветы, которые срочно нужно передать. Звоните, набирайте. Ну, а мы будем с удовольствием с вами знакомиться, общаться и вместе послушаем какую-нибудь хорошую песню. Обещаю. Также обещаю читать ваши текстовые послания, приветы и поздравления. Присылайте на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также можно писать в группе ВКонтакте «Европа Плюс Владикавказ» в комментариях к верхней записи. Ну и, разумеется, будем читать гороскоп от «Европа Плюс» на сегодня. Прогноз погоды тоже будет на сегодня. Ну а через пару минут слушаем Али Фарбен и Рене Миллер «Бодицок». Лидеры Еврохит ТОП-40 на сегодня тоже появятся. BTS, Swim. А в начале часа Кланка Рассел, Ride.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: вот и ваши первые сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Можно писать в течение всего этого часа, но лучше, конечно, заблаговременно, чтобы я все успела потихоньку озвучить. Есть первое сообщение от Сергея. Романтическое послание для Авроры. Скучаю, очень люблю. И еще одно от Залины. Большой привет всему отделу готовой кухни, всем девочкам сегодня удачного дня. Принимается, продвигаемся дальше, жду ваши новые сообщения. Их также можно размещать в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к верхней записи. Не стесняйтесь, заходите, активничайте и там. Ну и также напомню, нам можно позвонить 540-777. Слушать в ближайшие минуты будем «Анно 3 54 Ultra» «Talk to you».
1: Владикавказ онлайн.

0: Вот такой прекрасный финал у этой песни, и совсем не хотелось ее прерывать. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне» только что на Европе Плюс. Владикавказ онлайн продолжается на часах 13.21. Впереди гороскоп от Европа Плюс на сегодня, 1 июля. Скоро будем читать, узнаем, для чего сегодня у скорпионов очень неплохой день. Не пропустите полный гороскоп, а еще раньше «Holy Moly» – «Talk to you later».
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
7: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Овны, вы получите щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше. Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте. Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами. Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой, отложите ее в сторону. Девы, постарайтесь провести день без гаджетов. Вам и вашим глазам надо отдохнуть. Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам. Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решением. Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумаете. Ну и, наконец, рыбы. Помните, приходящие в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+. We go to

0: 13:36 на часах. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. Здесь только лучшие хиты на радио номер один в России. Итак, напомню еще раз наши координаты. Время еще есть. Дозвониться можно 540-777 или оставить текстовое послание, которое я с удовольствием озвучу. Привет и поздравления, пожелания. Присылайте все в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Ульяне отправляем большой привет от Зарины с пожеланием удачного дня.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха сейчас плюс 26, ночью плюс 14.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
4: Владикавказ онлайн.

0: знает.
1: Владикавказ.
2: Онлайн. Европа плюс.
3: 13.41 на часах. Напомню, что в режиме онлайн нас можно слушать ВКонтакте, в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн, а также на сайте europaplus.ru. А впереди, как всегда, еще больше хитов, еще больше музыки, Cartoon и Кристиан Ярви, On the Break of Dawn скоро, а еще к нам присоединятся Майкл Пэтрик Келли, Beautiful Madness, но прежде сообщение от Зарины, которая передает большой привет Марату и Арсену и желает им сегодня удачи в дороге.

0: Nick Pike на Европе Плюс со своим хитом Baby Doll. А мы с вами уже продвигаемся к финалу часа. Нас там ожидает Розе, Бруно Марс, а также Magic. Ну а в новом часе с нами у руля Европа Плюс Алексей Мануйлов. Хорошего всем дня. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра. Услышимся.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: стопроцентно летний хит от Аве, диджея-продюсера из Италии. Всем привет, отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Манойлов. 1 июля сегодня, напоминаю, в Москве жарища и настоящее лето. Ну, лето на улице, лето на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: Как отлично провести выходные?
1: Конечно, в Алания Синема.
0: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
1: Уютные кинозалы, невероятный звук.
0: И великолепная картинка.
1: Ежедневно с 10 утра.
0: Алания Молл.
1: Московское шоссе 3К.
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29 33 66.
4: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307.
5: С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ЖСК.Алания.ру.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: с этим треком Satisfy в наш чарт впервые. Отличное начало на 27-й строчке. Ждем уверенного продолжения, точнее, продвижения по хит-лестнице Европы Плюс. Но все точно узнаем только в пятницу. Итоги этой недели, напомню, с 14 до 16 по московскому времени. Ну а пока голосуем, поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: Осетия. Место, где отдых вкусный.
11: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

классные хиты. Услышим Рехаб и Лока Лока. Пост Малон обязательно тоже появится со своей трогательной историей.

0: не только они составят нам компанию. Следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подобный тут Кару 6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. В республике на независимых АЗС установлен неснижаемый запас топлива. А наши тэквондисты успешно выступили на Кубке России. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. Как сообщает Минприроды Республики, в ближайшие дни в регионе ожидается жаркая погода. В степных районах температура воздуха превысит 30 градусов. В связи с этим увеличена кратность патрулирования лесных участков, где граждане чаще всего отдыхают. Кроме того, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переведена на круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на возможные возгорания. Жители просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В Северной Осетии для независимых автозаправочных станций установлен неснижаемый запас топлива в размере не менее 30% от емкости хранения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. Решение принято по поручению руководителя региона Сергея Миняйла в рамках комплекса мер по предотвращению ажиотажного спроса и обеспечению стабилизации рынка. Также вводятся единые требования по отпуску нефтепродуктов и ежедневному мониторингу запасов. Определен порядок приоритетного обеспечения топливом экстренных служб, медицинских учреждений, коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, сельхозпроизводителей и предприятий социальной сферы. Северная Осетия вошла в число трех регионов, где пройдет фестиваль музыки и науки «Выше звука». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Фестиваль состоится в августе. В программе запланировано более 50 мероприятий, включая концерты, прогулки с учеными и творческие лаборатории. Проект объединит российских и зарубежных исполнителей. Добавлю, также фестиваль пройдет в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Тэквондисты из Северной Осетии успешно выступили на Кубке России. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Набережных Челнах. В них приняли участие более 350 сильнейших спортсменов из 36 регионов страны. Золотую медаль завоевал Батрас Хубаев в весовой категории до 63 килограммов. Афина Ужегова стала обладателем бронзовой награды в весовой категории до 57 килограммов. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек. Курс евро 89 рублей 27 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
3: Гарантия на все виды работ.
2: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Всем привет, отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А дальше у нас больше хитов, больше музыки, разумеется. Робин Шульц, Топик Оакс. Впереди будут Weekend, Daft Punk. Temper City ждем. Temper City, которые буквально стремительнейшим образом ворвались в мировые чарты со своим, между прочим, дебютным синглом Self-Aware. Скоро услышим.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр AS Medical. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Ждем в чарте Европа плюс Еврохит топ 40, причем в ближайшее время. Причем, опять же, надеюсь, на самых высоких ступеньках. Как, например, это сделал, это делает Терри Свимс. Сейчас его мистер Know It All, напомню, на 4-м месте у нас в чарте. Терри Свимс буквально через пару минут появится.

0: 39 97 29 39.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: «М2 Connect». Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Portugal the Man. Кстати, тот самый хит, который претендует на одну из самых высоких ступенек по итогам этой недели у нас в чарте. Вот они не только составят нам компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У
4: ушла в отпуск.
3: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета.
7: Выигрывай крутые гаджеты.
8: Зарабатывай денежные призы.
9: Летнее У на Европе Плюс.
10: Лето звучит классно.
11: Реклама.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Без комиссии.
2: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
14: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
18: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
19: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
20: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16.

0: и Wizkid. Всем отличного дня с Европы Плюс. Меня зовут Алекс Манойлов. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Coldplay. Впереди Heroes Pebble Disco Machine. Но раньше, чуть-чуть пораньше, образцовый артист и примерный семьянин Алекс Уоррен. Ждем Fever Dream.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
4: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж: Курсантов, Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jsk-alania.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-18-00».
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная, с прояснениями, погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
9: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
8: Сантехника «Ёж».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
10: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

на Европе Плюс. Да, именно он, French Montana, Ever Since You Left Me. 16.50 в Москве, и в оставшиеся минуты этого часа сначала ждем Артемас, а затем Моби, перед именем которого смело можно говорить легендарный, непревзойденный и харизматичный Моби, да. О,

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: заканчивая Моби на Европе Плюс. А в начале часа следующего ждем Кунгс, Imagine Dragons и Тим Импала. По-моему, отличная компания.
1: Не обновляй старые. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы.

0: часах в Москве 17:00.
1: Европа плюс. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. В республике на независимых АЗС установлен неснижаемый запас топлива. А наши тэквондисты успешно выступили на Кубке России. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. Как сообщает Минприроды Республики, в ближайшие дни в регионе ожидается жаркая погода. В степных районах температура воздуха превысит 30 градусов. В связи с этим увеличена кратность патрулирования лесных участков, где граждане чаще всего отдыхают. Кроме того, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переведена на круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на возможные возгорания. Жители просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В Северной Осетии для независимых автозаправочных станций установлен неснижаемый запас топлива в размере не менее 30% от емкости хранения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. Решение принято по поручению руководителя региона Сергея Миняйла в рамках комплекса мер по предотвращению ажиотажного спроса и обеспечению стабилизации рынка. Также вводятся единые требования по отпуску нефтепродуктов и ежедневному мониторингу запасов. Определен порядок приоритетного обеспечения топливом экстренных служб, медицинских учреждений, коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, сельхозпроизводителей и предприятий социальной сферы. Северная Осетия вошла в число 3 регионов, где пройдет фестиваль музыки и науки «Выше звука». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Фестиваль состоится в августе. В программе запланировано более 50 мероприятий, включая концерты, прогулки с учеными и творческие лаборатории. Проект объединит российских и зарубежных исполнителей. Добавлю, также фестиваль пройдет в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Тэквондисты из Северной Осетии успешно выступили на Кубке России. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Набережных Челнах. В них приняли участие более 350 сильнейших спортсменов из 36 регионов страны. Золотую медаль завоевал Батрас Хубаев в весовой категории до 63 килограммов. Афина Ужегова стала обладателем бронзовой награды в весовой категории до 57 килограммов. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек. Курс евро 89 рублей 27 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: славится своим скрупулезным подходом к работе. Такой перфекционист может месяцами работать над отдельными звуками, даже звуком, чтобы в итоге все было совершенно, чтобы все было идеально. Такой вот он, этот парень, Кевин Паркер. 17:19 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного вечера.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Макса Ю на Европе Плюс. Отличная летняя история от Another и 54 Ultra. Ну и отличная новость у меня есть для тебя. Новое приложение Европы Плюс появилось. Называется оно Radio Hub. Полностью бесплатно. Запуск плеера в один клик. Так что скачивай новое приложение Европы Плюс Radio Hub. И мы всегда рядом.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр «Ас Медикал». Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит.

0: и трое. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
0: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
0: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
0: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
0: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
0: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройства самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
13: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Без комиссии.
16: Что-что?
15: Эквайринг без комиссии.
16: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
16: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
17: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: очень трогательно и с хорошим вкусом. Pink and the Truth, Just Give Me a Reason. Но дальше больше хитов, больше музыки. Не пропусти свой любимый трек уже в следующем часе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, вы в Владикавказе, 18:00.
3: Европа Плюс.
0: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. В республике на независимых АЗС установлен неснижаемый запас топлива. А наши тэквондисты успешно выступили на Кубке России. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. Как сообщает Минприроды Республики, в ближайшие дни в регионе ожидается жаркая погода. В степных районах температура воздуха превысит 30 градусов. В связи с этим увеличена кратность патрулирования лесных участков, где граждане чаще всего отдыхают. Кроме того, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переведена на круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на возможные возгорания. Жители просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В Северной Осетии для независимых автозаправочных станций установлен неснижаемый запас топлива в размере не менее 30% от емкости хранения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. Решение принято по поручению руководителя региона Сергея Миняйла в рамках комплекса мер по предотвращению ажиотажного спроса и обеспечению стабилизации рынка. Также вводятся единые требования по отпуску нефтепродуктов и ежедневному мониторингу запасов. Определен порядок приоритетного обеспечения топливом экстренных служб, медицинских учреждений, коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, сельхозпроизводителей и предприятий социальной сферы. Северная Осетия вошла в число 3 регионов, где пройдет фестиваль музыки и науки «Выше звука». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Фестиваль состоится в августе. В программе запланировано более 50 мероприятий, включая концерты, прогулки с учеными и творческие лаборатории. Проект объединит российских и зарубежных исполнителей. Добавлю, также фестиваль пройдет в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Тэквондисты из Северной Осетии успешно выступили на Кубке России. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Набережных Челнах. В них приняли участие более 350 сильнейших спортсменов из 36 регионов страны. Золотую медаль завоевал Батрас Хубаев в весовой категории до 63 килограммов. Афина Ужегова стала обладателем бронзовой награды в весовой категории до 57 килограммов. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек. Курс евро 89 рублей 27 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа Плюс. Онлайн.
6: Владикавказ. Онлайн.
2: Отличного вечера всем слушателям Европа Плюс, всем, кто готов немного пообщаться, порадовать близких, любимых, поздравить их с чем-нибудь приятным и значимым. Ну и на все про все у нас с вами целый музыкальный час. Валерия Чернова зовут меня, сегодня 1 июля, среда. По-настоящему повеяло летом, сегодня очень солнечный и по-настоящему теплый день. Июль, в общем-то, заявила о себе прямо с порога. Ну и я надеюсь, что вы этому несказанно рады. Дозвониться в эфир со своими пожеланиями можно по номеру 547-77, код Владикавказ. Кавказом 8672. В письменном виде пожелания принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или отправляйте в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. В музыкальных планах в скором будущем Боб Синклар и Кайза. Также в этом часе Майя Мишель. Ну а на старте Леони, Stay.
0: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Плюс.
1: А вот и первые приветы, которые успели прийти сюда этим вечером. И давайте сразу же к ним и перейдем. Отправляются они Олегу, Руслану, Мурату и Давиду. Это сообщение от Максима. А также всей Европе Плюс и всем слушателям хорошего вечера. Также еще у нас приветы Юлечке с магазина одежды. Привет и спасибо за скидку. Это сообщение от Лизы. А, да, всем, у кого этим вечером в качестве развлечения шопинг, желаем отличных и удачных покупок. Ну а у нас далее здесь очередная порция музыкальных удовольствий. Rehab, Sophie and the Giants и чуть позже Parakeet.

0: Двигаемся далее в самом разгаре интерактивный час, в котором, конечно же, каждый может принять участие. Свои пожелания, поздравления можете сюда доставить тем или иным способом. Дозвониться в эфир по номеру 547-77 или написать нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Итак, следующие приветы у нас отправляются Артуру, Алану и Милане. Хочу пожелать скорейшего завершения рабочего дня и приятного отдыха. Это сообщение от Аиды. Также приветы любимому мужу Феликсу. Передаю огромный привет, поцелуйчик. И пусть привезет вкусненького. Это сообщение от Илонекс. Кстати, да, действительно, всем приятного аппетита. У кого уже кто-то привез вкусненькое, может быть, вы сами о себе позаботились. Ну и приятные музыкальные угощения также впереди. Ожидается Тедди Суимс и гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. Ждем всех 3 июля на торжественное мероприятие и розыгрыш призов. Давайте отпразднуем вместе. Московское шоссе 3К. Информация о розыгрыше на сайте alaniasinema.ru.
3: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
6: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
8: Подробности по телефону «Звездочка-1800».
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12, 651, 078381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
11: Европа плюс.
10: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп. Время гороскопа на завтра, четверг, 2 июля. Овны, лучше побольше думать и поменьше делать. Тельцы, до боли знакомые грабли могут повстречаться у вас на пути. Близнецы, используйте свои ноги вместо авто и общественного транспорта, чтобы куда-нибудь добраться. Раки, чтобы весело провести завтрашний день, повод не нужен. Львы, отдайте все свои силы новым начинаниям, а старые перепоручите кому-нибудь другому. Девы, сгущайте краски в разговоре, только если они ярких оттенков. Весы, завтра избегайте хмурых людей. Скорпионы, не откладывайте счастье на потом, займитесь им именно завтра. Стрельцы, ни курс валют, ни погода, ни пробки не способны будут испортить ваше отличное настроение. Козероги, трудолюбие у вас хоть отбавляй. Водолеи, в сценарии дня возможен резкий поворот сюжета. Рыбы, забыть о проблемах вам помогут физические нагрузки.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.
3: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: А у нас здесь сеанс взаимовыручки, взаимопомощи, и, конечно же, просто взаимности во всех смыслах этого слова. Если у вас хорошее настроение, спешите им поделиться. Ну, а если что-то пошло не так, тоже можете дозвониться. Постараемся совместными усилиями что-нибудь с этим сделать. Сегодня 1 июля, день реставратора, день режиссера. А кроме того, Международный день фруктов, день изобретения солнцезащитных очков и Международный день шутки. Если есть что добавить к этому списку, пишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 22 градусов тепла. Осадков сегодня не ожидается. Ночью температура опустится до плюс 12. Завтра в течение дня также без осадков и 27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29 33 66.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана Простоквашино. 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Делаете ремонт?
8: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
7: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
13: Владикавказ. Онлайн.

0: сейчас.
1: А вот еще небольшая порция приветов, которая успела сюда прийти. Отправляется она тете Рае. Желаю отличного настроения в этот вечер. А также хочу передать со своим подругам Томочке и Алле. Это сообщение от Юли. И также еще от Мадины. Привет всем Цопановым, особенно Тимуру и Вике. И отдельные персональные приветы Роберту. Я надеюсь, что все приветы услышаны и, соответственно, эффект ожидаемый произвели. Как, впрочем, и произведут его очередные хиты, которые уже готовы. Здесь в ближайшее время Мизмо и чуть позже The Second Voice.

0: Tonight, we're free. Let me be the second voice. Только что в эфире Европа Плюс. Не забывайте голосовать за любимые песни на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Валерия Чернова зовут меня. Всем отличного вечера. Ну и, конечно же, еще раз всем, у кого сегодня какое-то приятное, радостное событие, а особенно именинникам этого дня, прекрасные, добрые и лучшие пожелания от Европа Плюс. Напоследок здесь пицца и доус. Ну а мы услышимся скоро.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Небо, скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без взрыва. Сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк». Европа
8: Плюс. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Родители получили право получать выписки по счетам и вкладам детей, чтобы оградить их от мошенников. Разряженные батарейки могут навредить устройствам. И компания Sony объявила о прекращении выпуска игр на дисках для PlayStation. Подробности далее. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что сохранение и поддержка языков коренных народов является одним из приоритетов российской государственной политики. Он отметил, что на это направление уже достигнуты зримые результаты. Большинство таких языков имеют письменность, интегрированные в систему образования и книгоиздания. Россия готова делиться опытом с зарубежными партнерами, в том числе на площадке ЮНЕСКО. Сергей Лавров также указал на символичность того, что 8 сентября, объявленное президентом годом единства народов России, впервые будет отмечаться День языков народов Российской Федерации. С сегодняшнего дня родители и законные представители получили право запрашивать выписки по счетам и вкладам своих несовершеннолетних детей. Об этом рассказали в Госдуме. Это позволит отслеживать финансовые операции подростков и защитить их от кибермошенников, а также от попыток втянуть в противоправную деятельность. Всего за полтора года принято 13 законов о борьбе с цифровой преступностью. В результате число киберпреступлений за первые 5 месяцев текущего года сократилось на 31%. Крупнейший агрегатор такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для автомобилей. Компания не наблюдает системного роста цен или оттока водителей, но в регионах с ограничениями на отпуск топлива водители проводят на заправках значительно больше времени. Ранее в СМИ также сообщалось, что таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом, что привело к росту цен и дисбалансу спроса и предложения, однако в агрегаторе не согласились с этой информацией. Физики предупредили, что разряженные батарейки могут навредить устройствам, пультам, часам, фонарям и игрушкам. Причина не в разряде, а в химических процессах. После окончания срока службы внутри батарейки накапливаются продукты реакции, увеличивается давление, металлические элементы коррозируют, появляется налет на контактах, который разрушает проводимость. Процесс идет даже когда прибор выключен и может привести к выходу электролита наружу. И компания Sony объявила, что с 1 января 2028 года прекратит выпуск игр для консоли PlayStation на физических носителях. Все новые релизы будут доступны только в цифровом формате через PlayStation Store и у ритейлеров. Решение принято в ответ на меняющиеся потребительские предпочтения, но старые диски при этом продолжат работать. Компания заявила, что переход к диджитал-формату позволит более точно соответствовать запросам игроков, а ресурсы будут направлены на внедрение инноваций в способы доступа к играм. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Какой классный легкий трек на Европе Плюс прямо сейчас под стать этому лету. Доминик Фейк и его Baby Doll в столице уже 19.19. И к этому моменту этот трек занимает 7-е место в нашем Еврохит ТОП 40, пока без изменений. А вот изменения будут уже в пятницу, поэтому ни в коем случае не упусти свой шанс повлиять на наш Еврохит. На нашем сайте europaplus.ru запросто это можно сделать.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: звучит этот трек. По-летнему красиво, невероятно солнечно. Russian, Raul Alejandro и WizKid на Европе Плюс прямо сейчас. Бонго, кстати говоря, про солнечную летнюю музыку, могу сказать, что в следующем часе ее будет много. С 8 до 10 по столичному летний вайб. Будем чилить, отдыхать, расслабляться после трудового дня. Ну и слушать классную музыку. Это я обещаю. Ну и обещаю в ближайшее время один из лучших припевов в нашем эфире на данный момент. Медуза и Don't Wanna Go Home.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

такой, и это заметно по нашему Еврохит ТОП-40, потому что за этот трек голосуют, этот трек поддерживают, ну и он далеко не последний в нашем Еврохите. Ты можешь, кстати говоря, сделать это прямо сейчас, europaplus.ru, ну и после

0: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: Так звучит лето на Европе+.

0: Make Me Feel. Ну что, будем чувствовать, будем получать удовольствие от того, что ждет нас в ближайшие 120 минут. Оставайся с нами, если есть возможность сделать свой радиоприемник погромче, делай.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое

я люблю всем сердцем и всеми ушами. Вот оно, пришло. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс, а это значит, что у нас с тобой есть целых 120 минут на то, чтобы забыть о том, что такое работа, ну и заботы в том числе, ну и посвятить все это время себе любимому, да? Можем себе позволить, правда ведь? Итак, в первом части ждем классный трек от Лизо, About Damn Time. Раньше послушаем классную историю от Петера Брауна, Disco Madness, ну а сейчас Карлита, Софи Тай,

0: И это ли не прекрасно, Ави? Meet me in the dark. В летнем вайбе на Европе Плюс прямо сейчас летний хит, который слушать приятно в любое время суток и в любом состоянии, правда ведь? Ну а чтобы это было доступно для тебя всегда, новое приложение Европа Плюс, Радио Хаб, качай, устанавливай свой смартфон, не обновляй, а скачай новое приложение Европа Плюс. Ну и, конечно же, наслаждайся музыкой в любое время суток и в любом месте. Это всегда приятно, это всегда круто. В общем, лайв-трансляции из студии 24 на 7. Всегда. Запуск, перезапуск плеера прям вот в один клик. Все работает просто идеально. Качественный звук в фоновом режиме. В общем, это то, что must have этим летом. Если ты хочешь находиться в отличном настроении с летней музыкой, вот, добро пожаловать. В любое время суток скачивай, устанавливай, получай удовольствие. Ну а в ближайшее время удовольствие от Marshmallow и Portugal The Man послушаем Phoenix, но прежде Sabrina Carpenter с классным треком. Этот трек тебе точно понравится, знаю.
1: Реклама.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстр Инвест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Легкий трек на Европе Плюс прямо сейчас в летнем вайбе. Marshmallow, Portugal's Man, Phoenix. В столице уже 20:34. Привет всем, кто только что влился в нашу компашку. Вы вовремя, потому что мы только начинаем разогреваться. Ну и надеюсь, что начинаем расслабляться после трудового дня. Среда была нелегкой, наверное. Ну, по крайней мере, у меня точно. Ну и, естественно, надо как-то все это скрасить под вечер, чтобы было хорошо, чтобы ощущение от этой среды осталось только хорошее. Итак, впереди из хорошего Тиеста, Бриана Грейс, услышим Beautiful Places. Хюжель обязательно появится и Moving to the Sun. Главный, наверное, дэнс-трек этого лета. Не забываем про это. Ну и не забывайте про классную историю от Benny Sings. Послушаем такое, что тебе точно понравится на все 100.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Человек-легенда, Тиесто, Брианна Грейс, Beautiful Places в летнем вайбе на Европе Плюс в столице 2049. Привет всем, кто отдыхает вместе со мной, расслабляется после трудового дня. Середина недели, дальше настроение будет позвонче, неделя полетит побыстрее, ну и до выходных доберемся, естественно, в отличном настроении. Кстати говоря, и чтобы это настроение было с утра уже отличным, не стоит пропускать летнее У. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, все это завтра с 7 до 10 на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
4: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: And I'm Yanni. В финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Вот такая вот история. Ну и вот такая вот, естественно, финальная точка в этих 60 минутах. Дальше у нас будет больше хитов и больше музыки. И второй час летнего вайба.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

прямо сейчас. Здрасте, вот новые 60 минут, летние, солнечные и, конечно же, жаркой музыки. Это время проведем вместе. Классная компания, это же всегда приятно. И она в этом часе точно будет впереди. Кадабастани, Mind If I Stay. Раньше предлагаю Беллу Ора, Донча. Ну а начинаем со стильной истории от Disclosure и Сэма Смита. Omen, прямо сейчас во втором часе летнего вайба. Погнали.

0: летнем вайбе на Европе Плюс. Mind if I stay в столице 21.19. Чилим, расслабляемся, отдыхаем, отмокаем, в конце концов, после трудовой среды. Ну, надо себе это позволить. Надо найти тот трек, под который можно покайфовать, отключить голову буквально на 3 минутки, перезагрузиться, ну и дальше жить. Впереди «Живем вместе», диджей Годжа, послушаем Мичико, прежде отличный трек от Майкла Джексона «Love Never Felt So Good». Летний вайб.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

на чиле, на расслабоне мы проводим с тобой это время. Летний вайб на Европе Плюс, DJ Годжа и Мичико. В столице 21.34. И, кстати, стоит, наверное, напомнить о том, что завтра с утра пораньше будить тебя будет летнее У. Классные игры, крутые подарки, ну и лучшая мировая поп-музыка. Это тебе гарантировано. Ну а дальше музыка летняя. Crystal, Notion,

это лично для меня и для моего сына. Crystal Notion, The Days. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну, классный трек, а просто нет слов. Ну и, конечно же,

0: Завтра это будет вновь тут с 8 до 10, поэтому не пропусти эту летнюю солнечную классную музыку. Завтра мы с тобой обязательно это дело продолжим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12

0: 26 на Европе Плюс. Мизмо и Hello. Приветствую всех, кто меня слышит. Это Фомин в столице 22.18. Этот вечер мы проводим вместе. Обещаю, если у тебя есть желание, доведу тебя до четверга. И там, естественно, тоже будет много музыки. Ну а четверг начнется с летнего У. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компания, то, что надо. В общем, проснешься, настроишься на новый день и будет все кайфово. Кстати говоря, да, дальше из классного и любимого Боб Синклар и Кайза услышим I Can Wait. Летний трек, жаркий трек, солнечный трек. Прежде появится и Флярок, и Rise Up. Ну и ни в коем случае не пропусти совершенно другую музыку с другим настроением и посылом. Это Маккензи Аромба и ее Underwater. Скоро.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У
4: ушла в отпуск.
3: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета.
5: Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
4: Летнее У на Европе Плюс.
3: Лето звучит классно.

0: ни одного лишнего слова, а только лучшая мировая поп-музыка, и мне есть что предложить, чтобы тебе было хорошо сегодня этим вечером. Итак, одна из лучших, если не лучшая, а по моему мнению однозначно лучшая российская поп-команда, это Майя Мишель «На малиновой луне». Очень нравится.
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Прежде еще одна представительница поп-дрима, это Лана Дель Рей, ее «Summertime Sadness». Абсолютно летний трек от

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве уже 11.

называется этот трек «Моя Мишель» на Европе Плюс. Только что мы на малиновой луне. Ну, от меня лично 10 по 5-бальной шкале. Просто, просто пушка-бомба. Ну, я не знаю, что они подмешивают в эти треки. Откуда появляется столько романтики, столько нежности, столько красоты, столько открытости, а? Ну, вот как это можно делать? Я не знаю. Ну, в общем, уверен, в новом сезоне «Моя Мишель» к нам придет. Надеюсь. Ну, надеюсь. Ладно, не буду говорить точно, но надеюсь, что они будут. Будут с акустикой, будут просто так. Мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Но вот старые друзья, вот «Моя Мишель», обязательно будем ждать. Ну и дождемся в ближайшее время новинку нашего эфира. Это «Ave» и «Meet Me in the Dark». Но прежде «Flight Facility», «Oval Eyes» и «Trouble».

трек всегда приятно слушать в любое время суток, в любом настроении и в любом месте. Ну а сделать это можно при помощи нового приложения Европа Плюс. Называется оно Radio Hub, поэтому не обновляй. Скачай новое приложение Европа Плюс, поставь его, оно абсолютно бесплатное, без регистраций. Ну, в общем, там все легко и просто. Лайв-трансляции 24 часа, 7 дней в неделю. Классный дизайн, прям очень классный. Мне нравятся вот эти вот темные дизайны, когда ты заходишь, и как-то так все стильно сразу выглядит, как-то сразу прям классно, как будто бы ты что-то открываешь такое, ну, прям вот, ну, невероятное. Ну, и, естественно, звук. Звук идеальный, поэтому добро пожаловать, качай Radio Hub в свой смартфон, слушай Европа Плюс, слушай огромное количество разной музыки, получай удовольствие и будь ближе к радиостанции номер один в России.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 30 здесь на Европе Плюс. Обязательно появится четверг, ну это 100%. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, ну, среди которой будет, наверное, один из самых лучших припевов в нашем эфире на данный момент. «Медуза» и

0: электронная вещица Let Me Be, но прежде Билли Айлиш и Birds of the Feather. Здесь через пару минут дождись.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет, и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: всей планете. Это Алан Уокер и Broken Strings. И это далеко не все, что ждет впереди, так что будь с Европой Плюс и классной ночи.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: конечно же, прямая трансляция из нашей классной студии. Ссылка для скачивания лежит на сайте europaplus.ru. Заходи, нажимай, загружай и смело пользуйся в любом месте, в любое время. А я пока расскажу, что из музыки ждет нас далее. Например, Нелли и легендарная история Just a Dream и Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Только прежде хочу напомнить, что уже в эту субботу на Европе Плюс...
1: Треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun, MK и Zone, а еще In My Mind Майана Конгера.
1: Топ Клаб Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

один из любителей коллабиться с другими артистами, где получались очень достойные дуэты работы. Там побывали и LJ, и Баста, и Крем Сода, и Big Baby Tape, и этот список можно продолжать еще очень долго. На этот раз Джонни, хит лета, которым насладились только что. Ну, просто отменная работа. 10 из 10, честно. Далее предлагаю музыку более танцевальную, например, новинка от Мизман, трек Hello и Bruno Mars с мега-позитивным хитом I Just Might.

чарты на планете. Temper City, Self-Aware. И услышим Soul из Техаса, Post Malone и Cold. Это лишь малая часть того, что я приготовил, так что не уходим далеко, слушаем и получаем удовольствие.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.

0: выходе получилось очень даже. Надеюсь, в будущем ребята еще чего-нибудь подобного выпустят и порадуют своих поклонников. Следующий на очереди. Тиесто и Бриана Грейс, Dance Tema Beautiful Places, и послушаем дуэт певиц, за которыми далеко не последнее слово на мировой музыкальной арене. Это Сиа и Кайли Миноуг, Дэнс Эллен уже вот-вот на Европе+.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Alejandro и Whiskey только что в наших приемниках, а максимум удовольствия нас ждет утром в летнем У от Тимура Бодрова. Там будет масса классной музыки, денежные призы, гаджеты, улетные игры и заряд бодрости на весь день. Начнем ровно в 7 по Москве и будем ждать тебя, не проспи, да? А пока за наше настроение в ответе будут немецкая рок-банда Tokyo Hotel с треком How to Love и лидеры нашего еврохита K-pop Idol и BTS Hit Swim уже через 3 минуты на Европе+.